Эдвард Мирзоян. Эпитафия. Катарума серенад камерейнного гахумба. Дирижер Эдвард Топчан.

0: FM in a Sârmec Evmec.
1: Sergei Prokofiev, Симфония Хамармек, Ре мажор, Дасакан, Катаруме Чикагои симфоникного гахумба, дирижер Джеймс Левин.

лизут гричунис, дзерот гулга стухт, цовемен дурсекат зара из гозал. Сирасирт мацертис мечен цанецис, назу гамзов яж, им хокис ханецис, эскусаят новун дун сапанецис. Галхит экац гаден араис гозал. Амен сази мечен говац, дун тамам таснис каманча. Накас мартен киш читесни, дунара паснис каманча. Гастара элла вореру эдиван хастис каманча. Кизинзниц овкана хали, ашуги баснис каманча. Ангаджат эрцатем пити, галухат джавахир карац. Кутат ширмаемен пити, пурат садафов нахшарац. Симат оскен кашац пити, эркатат панджара арац. Очов гиметат чигиди, лалу алмаснис каманча. Чипутат варагнац пити, тхарунена хазар рангов. Зарат раши куден пити, вурдун хосис кахцер хангов. Шатин зартун кулусацнис, шатин куканецнис бангов. Анушахам гинов ликан, дун оске таснис каманча. Ацогит эрку кушинис, арач чай гапа гусис. Кумедзервис, айвенумен парап вахти рапагузис. Ипфергукас меджлисумен кахсер зохо сапагузис. Болоркат гозалнир шарац меджлиси кеснис каманча. Шат тахур сиртку хандацнис, кукатрис хивандин доган. Еп кахсер дзайнат вирконис, бацкули хидат хавоган. Халхин эс илтимазнара, асин апри коацован, канис саге саят новен, шадбанку теснис, каманча. Саят нова.